0: Вся буда джи-джи-джи-бат. Вся буда джи-джи.
1: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.